0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио «Байрактар».